0: Казахстан.
1: Стало кантанте казаху Димаш.
2: Димаш Кудайберген.
3: Димаш. Please welcome Димаш.
4: Шана шахтин, эттин,

0: Kazakhstan.
1: Gustado cantante kazajo Dimash.
2: Dimash Kudaibergen.
3: Dimash. Please welcome Dimash.
4: Ты так ушла, шла, и от тебя.